0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня плюс 24-26 со знаком «плюс».

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто делает.

скрывать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня плюс 24-26 со знаком «плюс».

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня плюс 24-26 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня плюс 24-26 со знаком плюс.
0: Наше радио. Барановичи FM.

данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня плюс 24-26 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня плюс 24-26 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня плюс 24-26 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня плюс 24-26 со знаком «плюс».

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня плюс 24-26 со знаком плюс.

«Слушай свое» на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Внимание, акция! С 10 по 14 июня для всех жителей и гостей города Барановичи стоимость билета на любой аттракцион лунопарка 5 рублей. Микрорайон Боровкин на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
0: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Барановичи ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. Поисковые отряды России и Беларуси договорились о сотрудничестве. Барановичский регион встречал республиканский велосипедный пробег. Об этом и другом подробнее. Сохранить историческую правду и не допустить искажения фактов. Эти темы в преддверии масштабного международного форума в Бресте обсудили парламентарии союзного государства. В повестке – отпор попыткам переписать историю, расследование геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны и новые союзные проекты. Оценили ход работы над учреждением специальной премии союзного государства. Награду будут вручать за особый вклад в сохранение исторического наследия. Главным практическим итогом стало подписание соглашения между поисковиками четырех регионов. Общие раскопки и архивные исследования теперь будут вести отряды из Минска, Могилева, Смоленска и Пскова. В городе над Бугом 21-22 июня пройдет международный форум «Великое наследие. Общее будущее». Событие соберет более 470 человек из разных стран. В Беларуси отменили утилизационный сбор при ввозе из-за границы грузовых автомобилей. Указ утвержден президентом. По новым правилам, льготы распространяются на грузовики не старше 3 лет экологического класса 5 и выше, а также на прицепы и полуприцепы при условии, что техника будет поставлена в течение текущего года. Причина появления документа в том, что автопарк белорусских перевозчиков стареет. Сегодня около 65% машин эксплуатируется более 8 лет, тогда как в 2021 году этот показатель не превышал 50%. Важно стимулировать обновление парка белорусских перевозчиков, повысить их конкурентоспособность на международных маршрутах и нарастить экспорт транспортных услуг, что в свою очередь поддержит ориентированные на это секторы экономики. Продолжаем выпуск. Республиканский велосипедный пробег, посвященный победе в Великой Отечественной войне и памяти собора белорусских святых, встречали сегодня на Барановичской земле. Колонна сделала остановку в агрогородке Лесная. Их приветствовал заместитель председателя Барановичского райисполкома Михаил Борисевич. Затем участники проекта у братской могилы почтили память павших в той страшной войне. А у мемориальной доски в честь героя Советского Союза Михаила Акимова возложили цветы. После молебна у храма Казанской иконы Божией Матери активисты отправились в Барановичи. Вблизи живописного водохранилища Мышанка спортсменов принимали с хлебом-солью. Приветствовал колонну замглавы города Вадим Щербаков. Маршрут в Барановичах был наполнен знаковыми объектами. Это храм Покрова Пресвятой Богородицы, местные достопримечательности и вечный огонь. У памятника воинам и партизанам, освобождавшим Барановичи от немецко-фашистских захватчиков, состоялось возложение цветов. К слову, финиширует республиканский велопробег 13 июня в Минской области. В мемориальном комплексе «Хатынь» состоятся митинг, возложение венков и молебен. Всемирный день донора крови отмечен в календаре 14 июня. Белорусы всю неделю принимают участие в благотворительной миссии. Тихий подвиг совершают десятки жителей Барановичского региона. Желающие приходят на станцию переливания крови, чтобы подключиться к благородному делу, рассказала врач-терапевт учреждения здравоохранения Антонина Беспалова. Накануне акцию поддержал 558-й авиаремонтный завод. 24 представителя его коллектива пришли на процедуру, причем четверть из них впервые. 20 сотрудников горотдела по чрезвычайным ситуациям включились в кампанию. Спасать человеческие жизни для них приоритетная каждодневная задача. 7 человек в первый раз на сдаче, остальные на постоянной основе. Наличие безопасного биоматериала критически важно для оказания помощи в хирургии, онкологии, природах, авариях и чрезвычайных происшествиях. В нашей стране более 100 тысяч добровольцев. Ежегодно драгоценными каплями делятся более 2500 жителей Барановичей и Барановичского района. К новостям компании. Парочиститель, кухонный комбайн, сушилка для овощей. Представьте, что это все может оказаться у вас дома. Бесплатно. Как? Очень просто. Подпишитесь на газету «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Десятки призов, десятки победителей. «Наш край». Подписывайся и выигрывай. Подробности рекламной игры на сайте «Нашего края». Если вы думаете, что медодежда – это скучно, вы просто не были в новом магазине «Медистайл», который заставляет пересмотреть все, что вы носили раньше. Теперь медицинская одежда и обувь доступны в рассрочку без переплат. 2 месяца спокойных платежей, без процентов и без первого взноса. Заходите на Комсомольскую, 9. Каждый день с 10 до 20 часов. «Медистайл» – удобно, стильно, доступно. Банк «Белвэб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели – до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвэб». Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня плюс 24-26 со знаком плюс.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу медицинскую сестру, мастера строительных и монтажных работ, инженера-энергетика, инженера по эксплуатации машино-тракторного парка, специалиста по снабжению, врача-стоматолога, ветеринарного врача. Достойная заработная плата, хороший социальный пакет. Обращаться по телефону А1, код 29-393-96-64.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одинни белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
2: Во-во-во, иголенька, полегче.
3: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
2: От цены в шоке даже продавцы.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

Барановичи FM.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня плюс 24-26 со знаком плюс.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Вместе нам быть.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель, забудьте о химии, кухонный комбайн, готовьте с удовольствием, сушилку для овощей, запасайте витамины и еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. Беларусь и Россия создают бесшовное правовое пространство. Покостровы и уборка участков обязательны. Правила наведения порядка летом напомнили в Барановичском центре гигиены и эпидемиологии. Об этом и другом подробнее. Создание бесшовного правового пространства. Главы верховных судов Беларуси и России Андрей Швед и Игорь Краснов сделали важный шаг к углублению судебной интеграции. В ходе встречи они подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, который открывает новую страницу в отношениях между высшими судебными инстанциями союзного государства. Документ, ставший первым в истории взаимодействия двух стран в судебной сфере, закладывает основу для более тесного партнерства. Теперь инстанции смогут обмениваться актуальной информацией о судебной практике, создавать совместные рабочие группы для проработки сложных правовых вопросов, координировать подходы к решению схожих юридических задач. Витебск открывает границы для большой музыки и творчества. С 4 по 31 июля в Беларуси будет действовать безвиз для участников и гостей Славянского базара. В соответствии с распоряжением президента Беларуси упрощенный порядок предусмотрен для иностранцев из 71 государства. Главное условие для пересечения границы в любом международном пункте пропуска – наличие двух документов. Это действительный загранпаспорт и оригинальный либо электронный билет на любое мероприятие Василькового феста. Важный нюанс – один квиток дает право на однократный въезд только одному человеку, причем строго до даты проведения концерта. 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске пройдет с 14 по 20 июля. Программа обещает стать рекордной по числу звезд. Ожидается, что площадка вновь объединит десятки тысяч туристов, подтверждая статус события, которое стирает границы и укрепляет дружбу между народами. Продолжаем выпуск. Обязательны покостровы и уборка участков. Правила благоустройства напомнили в Барановичском зональном центре гигиены и эпидемиологии. Как рассказала заведующая отделением коммунальной гигиены Анастасия Корнила, контроль в городе и районе ведется на постоянной основе. Сезонность определяет приоритеты, на которые специалисты обращают особое внимание. Сейчас вектор смещен на уход за растительностью на прилегающих и закрепленных территориях. Анастасия Корнила акцентировала: в порядке должны быть зоны отдыха, парки, скверы, аллеи. Не обходит стороной мониторинг частную жилую застройку. Владельцы обязаны за счет собственных средств содержать в должном виде личные участки. Важно помнить, что границы действуют до тротуара, в случае его отсутствия до проезжей части, по остальным сторонам не более 10 метров. Что касается гаражных кооперативов и автомобильных стоянок, не более 5 метров по периметру. Для автозаправочных станций, шиномонтажных мастерских, станций технического обслуживания от 15 до 100 метров, включая подъезды и парковки к этим объектам. Скашивать траву необходимо не только с эстетической точки зрения, но и в целях профилактики заболеваний, передающихся иксодовыми клещами, отметила медик. Важная кампания стартует на неделе для будущих учеников и их родителей. С 12 июня в школах и гимназиях Барановичей, как и в стране в целом, начнут принимать документы для поступления в первый класс. Процессу получения знаний допустят мальчиков и девочек, которым на 1 сентября 2026 года исполнилось 6 и более лет. С собой необходимо взять медицинскую справку и свидетельство о рождении ребенка. Понадобится и заявление на имя руководителя выбранного учреждения образования. Преимущество в праве на зачисление получат дети, проживающие в микрорайоне. Если места позволяют, сесть за парты смогут и ребята вне территории обслуживания. Обратиться необходимо до 15 августа. С 17 по 20

0: 8 августа принять смогут тех, кто претендует на оставшиеся места. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня плюс 24-26 со знаком «плюс».
2: Not leak it. I look so good, you look so good. Maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once. Let the people see.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома. Только мне за...

0: Реклама.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель», аккумулятор

0: 284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Внимание, акция! С 10 по 14 июня для всех жителей и гостей города Барановичи стоимость билета на любой аттракцион лунопарка 5 рублей. Микрорайон Боровкин на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня плюс 24-26 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС, код 29-207-1172. 207-1172.
3: Внимание, акция! С 10 по 14 июня для всех жителей и гостей города Барановичи стоимость билета на любой аттракцион лунопарка 5 рублей. Микрорайон Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и под любым предлогом просит назвать сведения о банковской платежной карте или паспортные данные, не продолжайте разговор. Это мошенник.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Приглашаем в салон сантехники на цокольный этаж торгового центра «Светиловский». Стильные и современные душевые системы, смесители, умывальники и зеркала для ванной комнаты, кухонные мойки и смесители для кухни и много полезных аксессуаров. Салон сантехники на цокольном этаже торгового центра «Светиловский». Вход за эскалатором с первого этажа. Приглашаем за покупками.
2: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 9:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. В Беларуси продолжают совершенствовать деятельность садовых товариществ. Соответствующий проект указа президента вынесен на общественное обсуждение. Документ предусматривает важные изменения в правилах использования земель и упрощение ряда организационных процедур. Так, предлагается снизить порог голосов для включения территории в границы населенного пункта или создания нового поселка. Вместо единогласного одобрения будет достаточно квалифицированного большинства. Также рассматривается запрет на ведение бизнеса на дачных участках, включая организацию отдыха, развлечений, проведение культурно-зрелищных или спортивно-массовых мероприятий, оказание коммерческих услуг, бань и саун. Свыше 154 тысяч депозитных счетов открыто для многодетных семей в Беларуси, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. По состоянию на 1 июня принято 101 тысяча решений на досрочное распоряжение средствами. Больше всего их в Брестской области, примерно 21,5 тысяча. В основном деньги используют на улучшение жилищных условий, 80% случаев, еще 10% на получение образования и 9% на медицинские услуги. В ведомстве отметили, что с 1 января нынешнего года размер данного вида поддержки составляет 35 505 рублей. Напомним, программа «Семейный капитал» реализуется в стране больше 10 лет, с 2015 года. На нее могут рассчитывать родители при рождении третьего либо последующего ребенка. Прогрессивная форма поиска работы. Электронная ярмарка вакансий состоится сегодня в Барановичах. Свои варианты предложат учреждения здравоохранения города. В списке – центральная поликлиника, городская больница и родильный дом. Присоединиться можно с 10 до 11 часов на портале e-vacancy.by. Это поможет решению вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Услуга доступна всем жителям страны. По окончании свободной должности автоматически переносятся в базу данных на сайте службы занятости. Доступ к ним для соискателей сохранится. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня 24-26 со знаком плюс.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 4-5 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 15-18 градусов. В течение дня плюс 24-26 со знаком «плюс».

0: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и сообщает о якобы открытых на ваше имя кредитах, скорее всего, вы общаетесь с мошенником. Поэтому прервите разговор и сами перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.
1: Реклама. Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель», аккумулятор

0: 284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
1: Реклама. Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу водителей автомобиля, автокрана, грузчиков цехов, электромонтеров, слесарей-сантехников, слесарей по КИП и АМ, трактористов-машинистов сельхозпроизводства, рабочих службы мойки и дезинфекции птичников. Достойная заработная плата, хороший социальный пакет. Обращаться по телефону 48 99 38.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Слушай свое на Барановичи FM. I came here to get closer to you.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 10:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. В Беларуси завершается регистрация для прохождения централизованного тестирования в резервные дни. Оформить заявку имеют возможность абитуриенты, которые по уважительным причинам не смогли явиться на ЦТ в основные даты, причем по тем учебным предметам, на которые они записывались в основные дни. Для этого необходимо лично обратиться в один из специальных пунктов – в БГУ, в Белорусско-Российский университет, в Брестский государственный технический университет, в Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Витебский государственный технологический университет, а также в Гомельский государственный технический университет имени Сухого. Напомним, резервными днями для ЦТ в этом году определены 18, 20 и 22 июня. Укреплять дисциплину на дороге, наращивать меры контроля. Такие ориентиры в работе госавтоинспекции обозначил в ходе учебно-методического сбора ГАИ министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков. При этом он подчеркнул, что важно разделять добропорядочных водителей, совершивших ошибку и признавших вину, и злостных нарушителей, которые намеренно подвергают других риску и игнорируют законные требования правоохранителей. Особое внимание глава ведомства уделил профилактике ДТП с участием мототранспорта. Для выявления и пресечения хулиганов-мотоциклистов Иван Кубраков поручил создать мобильные рейдовые группы и активнее задействовать возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Продолжаем выпуск. Воспитанница объединения по интересам «Колорит» Дворца детского творчества города Барановичи Кристина Чучкова награждена дипломом первой степени по итогам областного пленэра «Брещина. Глазами детей 2026». В мероприятии приняли участие 38 учащихся из-за студии учреждений дополнительного и общего среднего образования первого региона в возрасте 10-16 лет. Ребятам было предложено изобразить Ружанский дворцовый комплекс. Юные художники работали в разных техниках с помощью различных материалов. Жюри конкурса отметило творческий подход и высокий уровень работ юных дарований. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха в течение дня 20-26 тепла. Вечером 16-20 градусов. Ночью ожидается 10-13 со знаком «плюс».

0: Баранович FM.
1: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой iCloud.

0: Реклама.
1: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
2: Внимание, акция! С 10 по 14 июня для всех жителей и гостей города Барановичи стоимость билета на любой аттракцион лунопарка 5 рублей. Микрорайон Боровки на Домика 15. Зарядись яркими эмоциями.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха в течение дня 20-26 тепла. Вечером 16-20 градусов. Ночью ожидается 10-13 со знаком плюс.

0: Баранович FM.
1: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
2: Реклама.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Внимание, акция! С 10 по 14 июня для всех жителей и гостей города Барановичи стоимость билета на любой аттракцион лунопарка 5 рублей. Микрорайон Боровкин на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
5: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 1395.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Барановичи FM.
2: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующее звук.

0: Барановичі ФМ.
1: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одени белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Барановичи FM.
1: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
0: Барановичи FM новости.
2: В Барановичах 11:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко проведет назначение. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого». Так стало известно, что в четверг, 11 июня, у белорусского лидера кадровый день. Должности будут согласованы во Дворце независимости. При этом анонсировали интересные перестановки. В предыдущий раз подобное мероприятие у главы государства состоялось 12 мая. Обустройство музыкальной дороги завершили в Каменецком районе на подъезде к Беловежской пуще. Необычный участок расположен на республиканской трассе Р-83, ведущей к агроградку Каменюки. Мысли о ее создании появились 2 года назад после подобного опыта у гомельских коллег. Попросили наработки. На первых порах определялись с мелодией, выписывались ноты. Выбор пал на песню «Беловежская пуща». Другой здесь и быть не может, подчеркнул начальник отдела Брест-Автодора Александр Литвинчук. На полотно на полосе движения в сторону национального парка специалисты нанесли холодный пластик 3695 шумовых полос. При проезде по ним транспорта водители и пассажиры могут слышать мотив знаменитой композиции песняров. Мелодия играет на протяжении 700 метров, 52 ноты. О приближении к необычному объекту путешественников предупреждает специалист. Специальный информационный

0: ассоциационный знак. Юные спортсменки Барановичского района показали блестящий результат на областном этапе соревнований по футболу «Кожаный мяч». Команда девочек стала победителем региональных состязаний на призы президентского спортивного клуба. Участницы уверенно шли к триумфу на протяжении всего турнира, показывая уровень подготовки, командный дух и волю к победе. Более того, в копилке наград и личные успехи. Лучшим нападающим и лучшим бомбардиром определены ученицы Жемчужинской средней школы Анастасия Волченская и Кира Тарабанова. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха в течение дня 20-26 тепла. Вечером 16-20 градусов. Ночью ожидается 10-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
3: Барановичи ФМ.
4: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
3: Барановичи FM на 100.0.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха в течение дня 20-26 тепла. Вечером 16-20 градусов. Ночью ожидается 10-13 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель», аккумулятор

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу медицинскую сестру, мастера строительных и монтажных работ, инженера-энергетика, инженера по эксплуатации машино-тракторного парка, специалиста по снабжению, врача-стоматолога, ветеринарного врача. Достойная заработная плата, хороший социальный пакет. Обращаться по телефону А1, код 29-393-96-64.
2: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейском». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
3: Барановичи ФМ.
4: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Реклама.
1: Внимание, акция! С 10 по 14 июня для всех жителей и гостей города Барановичи стоимость билета на любой аттракцион лунопарка 5 рублей. Микрорайон Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
2: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Барановичи FM.
5: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19.00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.

0: Баранович FM.
1: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
0: Баранович FM новости.
2: В Барановичах 12:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Кадровый четверг во Дворце независимости. Сегодня Александр Лукашенко провел ряд назначений. В списке 17 фамилий. В частности, президент обновил состав руководства в Минпроме и Минтрансе. Так, пост первого заместителя министра промышленности занял Виктор Щитько. До настоящего времени он работал советником Генерального консульства Беларуси в Казани. Должность заместителя министра транспорта и коммуникаций займет Александр Постников. Ранее он был замначальника управления транспорта аппарата Совмина Республики Беларусь. Правоохранители уже

0: Точат мониторинг и оперативное реагирование на публикации и комментарии в соцсетях на фоне увеличения случаев распространения деструктивной информации. Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси. Особое внимание уделят Threads и TikTok. Причина – растущее количество такого контента и признаки разжигания социальной вражды. Участились и заведомо ложные сведения о преступлениях, а также и клеветнического характера. Распространители полагают, что анонимность в сети гарантирует безнаказанность. Однако это мнение ошибочно. Публикация и распространение информации подобного содержания уголовно наказуемы, подчеркнули в СК. К другим новостям. Барановичским городским исполнительным комитетом принято решение об ограничении 12 июня продажи на территории города алкогольных напитков в торговых объектах. Это связано с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования. Запрет не коснется точек общепита. Принятые меры будут действовать с 8 до 24 часов, а также 13 июня с полуночи до 8 утра. Мероприятия направлены на популяризацию здорового образа жизни. К новостям компании. Уборка без химии. Обед за 20 минут. Зимние запасы и своих овощей. Мечта? Нет. Призы от газеты «Наш край». Тот, кто выпишет газету на второе полугодие 2026 года, получит шанс выиграть пароочиститель, кухонный комбайн, сушилку и еще много полезных подарков. Читайте новости и забирайте технику для дома. «Наш край» – ваш выгодный выбор. Подробности рекламной игры на сайте «Нашего края». Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб». Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха в течение дня 20-26 тепла. Вечером 16-20 градусов. Ночью ожидается 10-13 со знаком «плюс».

0: Барановичи FM.
1: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей!

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха в течение дня 20-26 тепла. Вечером 16-20 градусов. Ночью ожидается 10-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Барановичи, новость дня. В магазине «Иголенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
3: Барановичи ФМ.
4: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Баранович FM.
1: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.
0: Баранович FM.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 13:30, и сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Наталья Василевская. Добрый день. Кадровый четверг у президента. Александр Лукашенко провел ряд согласований на должности руководящего состава. В списке 17 фамилий. Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды назначен Максим Лысенко. Директором, главным редактором издательского дома «Беларусь сегодня» Ольга Ануфриева. Утверждены также два руководителя райисполкомов – Петриковского и Ашмянского. Новые гендиректоры у важнейших государственных организаций «Белкоммунмаш» им стал Михаил Симонович и «Литсельмаш» Эдуард Шаль. Деятельность садовых товариществ совершенствуется в Беларуси. Соответствующий проект указа президента вынесен на общественное обсуждение. Документ предусматривает важные изменения в правилах использования земель и упрощение ряда организационных процедур. Так, предлагается снизить порог голосов для включения территории в границы населенного пункта или создания нового поселка. Вместо единогласного одобрения будет достаточно квалифицированного большинства. Также рассматривается запрет на ведение бизнеса на дачных участках, включая организацию отдыха, развлечений, проведение культурно-зрелищных или спортивно-массовых мероприятий, оказание коммерческих услуг, бань и саун. Продолжаем выпуск. Всемирный день донора крови отмечен в календаре 14 июня. Белорусы всю неделю принимают участие в благотворительной миссии. Тихий подвиг совершают десятки жителей Барановичского региона. Желающие приходят на станцию переливания крови, чтобы подключиться к благородному делу, рассказала врач-терапевт учреждения здравоохранения Антонина Беспалова. Накануне акцию поддержал 558-й авиаремонтный завод. 24 представителя его коллектива пришли на процедуру, причем четверть из них впервые. Два десятка сотрудников горотдела ПЧС включились в кампанию. Спасать человеческие жизни для них – приоритетная и каждодневная задача. 7 человек в первый раз на сдаче, остальные на постоянной основе. Наличие безопасного биоматериала критически важно для оказания помощи в хирургии, онкологии, природах, авариях и чрезвычайных происшествиях. В нашей стране более 100 тысяч добровольцев. Ежегодно драгоценными каплями делятся более 2500 жителей Барановичей и Барановичского района. И о спорте. Юные спортсменки Барановичского района показали блестящий результат на областном этапе соревнований по футболу «Кожаный мяч». Команда девочек стала победителем региональных состязаний на призы президентского спортивного клуба. Участницы уверенно шли к триумфу.

0: на протяжении всего турнира, показывая уровень подготовки, командный дух и волю к победе. Более того, в копилке наград и личные успехи. Лучшим нападающим и лучшим бомбардиром определены ученицы Жемчужинской средней школы Анастасия Волчевская и Кира Тарабанова. К новостям компании. Управление по труду проводит набор слушателей из числа безработных и незанятых в экономике граждан в группу по профессиональной переподготовке по профессии машинист-кочегар-котельной с последующим трудоустройством в организациях города. Срок обучения – 1 месяц. За дополнительной информацией обращаться. Барановичи, улица Грибоедова, 12, кабинеты номер 3, 4 и 5. Телефоны 64-08-69 и 64-93-62. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
1: Погода.
0: В ближайшие дни в Беларуси температурный фон понизится. По мере смещения фронтального раздела в страну начнет поступать прохладный воздух с северо-запада Европы, в результате чего днем будет в пределах от плюс 14 до плюс 22 градусов. Активные атмосферные фронты то и дело будут проявлять себя дождями различной интенсивности. При активном развитии процессов местами осадки будут достигать критериев сильных, сопровождаться грозами и порывистым ветром. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха в течение дня 20-26 тепла. Вечером 16-20 градусов. Ночью ожидается 10-13 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 1390.
2: Внимание, акция! С 10 по 14 июня для всех жителей и гостей города Барановичи стоимость билета на любой аттракцион лунопарка 5 рублей. Микрорайон Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
4: Барановичи ФМ. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха в течение дня 20-26 тепла. Вечером 16-20 градусов. Ночью ожидается 10-13 со знаком плюс.

0: Реклама. Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Внимание, акция! С 10 по 14 июня для всех жителей и гостей города Барановичи стоимость билета на любой аттракцион лунопарка 5 рублей. Микрорайон Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Суббота. Наши песни. В эфире радио Барановичи FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 14:30, в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко недоволен работой Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Об этом он заявил, назначая новым руководителем ведомства Максима Лысенко, передает Белта. «На земле должен быть порядок», – заметил президент. «Это прежде всего». Глава ведомства обязан за этим следить и требовать соответствующих служб. «Это важная отрасль», – подчеркнул Александр Лукашенко. Лето – это особенное время, когда дети проводят каникулы с родителями, наслаждаясь отдыхом на водоемах, в лесу и во дворе. Однако важно помнить о безопасности. В приказе Минобразования особое внимание уделено условиям пребывания детей в лагерях. В этом вопросе ведомство активно взаимодействует с органами внутренних дел, здравоохранения, Министерством по чрезвычайным ситуациям. Несмотря на каникулы, продолжается работа с родителями. Педагоги регулярно размещают в родительских чатах информационные материалы, тематические памятки. Особое внимание досугу малолетних детей. Родители должны позаботиться о недопущении их к открытым окнам, работающим бытовым приборам. Важно также строго следить за малышами на улице и в местах отдыха, особенно у водоема. Продолжаем выпуск. Сотрудники Барановичского отдела департамента охраны совместно с городскими и районными органами внутренних дел продолжают принимать участие в специальной программе «МАК». Она нацелена на недопущение распространения наркотической сырьевой базы, а также на выявление фактов незаконного ее оборота. В Барановичах обнаружено 15 килограммов дикорастущего мака, произраставшего на площади 45 квадратных метров. Растения уничтожены. Правоохранители напоминают, если конопля или мак появились на участке, необходимо принимать меры к их уничтожению. Бездействие – тоже ответственность. За незаконное деяние предусмотрена административная ответственность. К новостям компаний. Банк «Белвэб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвэб», телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. Управление по труду проводит набор слушателей из числа безработных и незанятых в экономике граждан в группу по профессиональной переподготовке по профессии машинист кочегар котельной с последующим трудоустройством в организациях города. Срок обучения 1 месяц. За дополнительной информацией обращаться: Барановичи, улица Грибоедова, 12, кабинеты 3, 4 и 5. Телефоны 64-08-69 и 64-93-62. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, с прояснениями, возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду, порывы до 14. Температура воздуха в течение дня 22-26 тепла. Вечером 16-20 градусов, ночью ожидается 9-12 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель», аккумулятор

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, с прояснениями, возможен дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду, порывы до 14. Температура воздуха в течение дня 22-26 тепла. Вечером 16-20 градусов, ночью ожидается 9-12 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
2: Внимание, акция! С 10 по 14 июня для всех жителей и гостей города Барановичи стоимость билета на любой аттракцион лунопарка 5 рублей. Микрорайон Боровкин на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама. Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044-781-1395.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 15:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. На всех белорусских средствах массовой информации лежит ответственность за общество в целом. Об этом Александр Лукашенко заявил, принимая кадровое решение. В частности, глава государства назначил Ольгу Ануфриеву директором, главным редактором учреждения администрации президента «Издательский дом «Беларусь сегодня». До этого она возглавляла издательский дом «Звезда». Глава государства подчеркнул, что газета «СБ «Беларусь сегодня» президентского уровня. Она ежедневно на столе лидера страны. Кроме основной работы, новому руководителю СМИ придется взаимодействовать с людьми, заниматься пропагандой хорошего и агитацией за лучшее, обратил внимание Александр Лукашенко. Выпускники 9 классов получают свидетельство об общем базовом образовании. Волнительный день наступил сегодня для учеников Барановичского региона. В городе базовую ступень образования прошли 2124 ученика, в районе 229. В адрес ребят звучат напутственные слова с пожеланиями дальнейших успехов в освоении знаний. Юношам и девушкам вручили заслуженные награды, благодарственные письма и грамоты. Подтвердить оценки им предстояло на экзаменах. Как и в прошлом году, эта категория старшеклассников сдавала 4 обязательные дисциплины. Изложение по русскому и белорусскому языкам, контрольную работу по математике и историю Беларуси в устной форме. Сейчас самое время задуматься о будущем, идти осваивать азы профессии или перейти в 10 класс школы. В Беларуси в 2026-м перед ребятами открыли двери 289 колледжей. На уровень профтехобразования планируют принять 29 тысяч человек. Компания развернется с 15 июня по 23 августа. Для получения среднего специального около 40 тысяч. Подать заявление необходимо с 18 июля по 17 августа. И о спорте. Футбольный клуб «Барановичи» сыграет домашний матч против столичной команды в рамках 11-го раунда элитного дивизиона. На городском стадионе поединок с Минском развернется 13 июня. Болельщиков приглашают на трибуны. Традиционно поддержка у наших земляков колоссальная. Приверженцы футбола еще раз подтверждают статус «Барановичей» как города, где любят футбол. По итогам 10 туров чемпионата страны высшей лиги подопечная Романа Киренкина набрали 8 баллов. Столько же у Могилевского «Днепра» и Борисовского «Батэ». У соперника 17 очков и 5-я позиция в рейтинге. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Приглашаем в салон сантехники на цокольный этаж торгового центра «Светиловский». Вход за эскалатором с первого этажа. Приглашаем за покупками.
2: Внимание, акция! С 10 по 14 июня для всех жителей и гостей города Барановичи стоимость билета на любой аттракцион лунопарка 5 рублей. Микрорайон Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Управление по труду Барановичского райисполкома оказывает содействие в переселении безработных и членов их семей в связи с переездом на работу в другую местность. При переселении производится выплата денежных средств в 9-кратном размере величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленного на дату трудоустройства. Обращаться: Барановичи, Советская, 79, кабинеты 105 и 107, телефон 450878.
2: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС, код 29-207-1172. 207-1172.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

Реклама. Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня. Газонокосилка «Айнхель». Аккумулятор.

0: на результат.
1: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
3: Слушай свое на «Баранович ФМ».

0: Внимание, что всегда держит на контроле данную тему и спрашивает за это с правительства. Максим Лысенко, которого глава государства назначил министром природных ресурсов и охраны окружающей среды, высказался о ключевых задачах, которые стоят перед ведомством, передает Белта. Сейчас вносятся изменения в ряд нормативно-правовых документов, чтобы координация по наведению порядка была более четкой. Одним из важных направлений является геологоразведка. Новый глава Минприроды заверил, что работа по добыче нефти и других природных ресурсов будет продолжена в еще более усиленном режиме. Кроме этого, в планах совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства выработать стратегию по обращению с отходами. Максим Лысенко также обратил внимание, что среди поручений была проработка вопроса о присоединении к Минприроды Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте. Продолжаем выпуск. Работники Барановичского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям не только стоят на страже безопасности в экстренных ситуациях, но и активно занимаются профилактикой, прививая подрастающему поколению важные навыки. Полезное занятие по обучению плаванию для учащихся средней школы номер 13 провели в бассейне Дворца детского творчества. Заместитель начальника пожарно-аварийной части номер 1 Андрей Петрушко и инспектор по профессиональной подготовке и спорту Барановичского ГРУЧС Валерий Грищук. Под руководством опытных инструкторов дети освоили необходимые умения, научились уверенно держаться на воде. Также спасатели рассказали о правилах безопасного поведения на водоемах. Занятия не только позволили повысить уровень физической подготовки, но и подарили ребятам заряд бодрости и положительных эмоций. Организация подобных мероприятий является важным шагом в формировании у детей бережного отношения к своему здоровью и любви к спорту. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: Внимание, акция! С 10 по 14 июня для всех жителей и гостей города Барановичи стоимость билета на любой аттракцион лунопарка 5 рублей. Микрорайон Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед. А мы полны сил. Нам все интересно. Ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
6: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 14-16 со знаком «плюс».

Добрый день, начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы постараемся сделать все необходимое, чтобы вам было интересно на протяжении 2 часов эфирного времени, поэтому уделим должное внимание как смс-розыгрышу, так и последним футбольным новостям, ну и также специальной музыкальной рубрике с новинками. Пока же просто напомню вам о том, что сегодня 11 июня на календарной странице, четверг. Пожелаю вам хорошего вечера и настроения. Давайте вместе планировать вечер. Слушаем музыку, готовимся перейти в игровую рубрику «Brainstorm».

0: Реклама.
1: Слышали? Каждую пятницу в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай» скидка 10% на широкий ассортимент товаров. Не упустите шанс сделать выгодные покупки. Условия акции в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай».
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу водителей автомобиля, автокрана, грузчиков цехов, электромонтеров, слесарей-сантехников, слесарей по КИП и АМ, трактористов-машинистов сельхозпроизводства, рабочих службы мойки и дезинфекции птичников. Достойная заработная плата, хороший социальный пакет. Обращаться по телефону 48 99 38.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляємо для них самое лепшее. Школьное одіння белорусских витворців – это стиль, комфорт и надійність для будущих лідерів. Зроблено з клопотом, носится з гонором.
6: Слушай своє на Барановичі FM.

0: Время игровой викторины. Желающим принять участие на кону сегодня вкусная шаурма от кафе «Донер Рум». Самая правильная еда – это мясо и овощи. В «Донер Рум» нашли правильный способ, как накормить вас вкусно и полезно. Сочное куриное филе, свежие овощи и тонкий лаваш – это залог энергии на весь день. «Донер Рум» возле строительного магазина «Билд» по адресу улицы Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет», улица 50 лет БССР, 88. Скачайте приложение «Донер Рум» и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029-548-4615. 548-4615.
1: Брейнсторм.
0: Нехитрые правила мозгового штурма. Я задаю вопрос, предлагаю три варианта ответа под порядковыми номерами 1, 2, 3. Если вы догадались, о чем идет речь, то сбрасывайте смс на короткий номер 9946 с тем вариантом ответа, который вам кажется единственно верным, и, возможно, шаурма достанется именно вам. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 11 июня в 1959 году, появился на свет Хью Лори, знаменитый британский актер, которому с помощью хитрости удалось пройти кастинг в американские сериалы, получить известность уже в США. Знаете ли вы, о каком популярном сериале идет речь? Вариант первый – «Декстер», вариант второй – «Доктор Хаус», и вариант третий – «Остаться в живых». Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 11 июня, появился на свет Хью Лори, знаменитый британский актер, которому с помощью хитрости удалось пройти кастинг в американский телесериал. Знаете ли вы, как называется этот сериал? Вариант первый – «Декстер», вариант второй – «Доктор Хаус», и вариант третий – «Остаться в живых». Предлагаю довериться интуиции, вспомнить или наугад выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама.
1: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС. Код 29-207-1172. 207-1172.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
3: Внимание, акция! С 10 по 14 июня для всех жителей и гостей города Барановичи стоимость билета на любой аттракцион лунопарка 5 рублей. Микрорайон Боровкин на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

Давайте подведем итоги. СМС розыгрыша. Мы интересовались, как называется популярный американский телесериал, благодаря которому прославился британский актер Хью Лори. При этом на кастинге ему пришлось пойти на небольшую хитрость. Сам сериал называется «Доктор Хаус», как многие из вас правильно вспомнили. Первоначально продюсеры проекта искали типичного американца, который бы сыграл главную роль. А во время периода кастинга актер Хью Лори был в Намибии на съемках фильма «Полет Феникса», где его игра впечатлила создателей нового проекта. Однако никто не знал, что Лори англичанин и просто изображает американский акцент. Плюс во время прослушивания Хью Лори считал, что главным персонажем сериала будет Уилсон, а доктору Хаусу предназначена роль его компаньона. Казалось, все с точностью наоборот. Интересный факт. Хью Лори получил за роль доктора Хауса премию «Золотой глобус» в 2006 и в 2007 годах. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 0245. Поздравляем, ожидайте звонка, где я расскажу о том, как забрать свой подарок, и отдельно благодарим кафе «Донер Рум» за партнерство. Напомню, адреса возле строительного магазина «Билд», улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет», улица 50 лет, БССР, 88. Скачайте приложение «Донер.ру» и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029-548-46-15. 548-46-15.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 17:30, студия Екатерины Ярмолик. Добрый вечер. Кадровый день во Дворце независимости. Президент обновил руководство Минприроды и издательского дома «Беларусь сегодня». Председатель облсполкома Петр Пархомчик рассказал о значимом инвестпроекте на Барановичском хлопчатобумажном объединении. Об этом и другом подробнее. Кадровый день во Дворце независимости. Обновления в министерском и дипкорпусе, на крупных госпредприятиях, в СМИ и местной вертикали власти. Соответствующее решение принял Александр Лукашенко. Так, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды возглавил Максим Лысенко. На эту позицию он перешел с поста

0: обратил внимание на особый статус центрального печатного органа и обозначил ключевую роль современных медиа в формировании общественного мнения. День легкой промышленности отметят в Беларуси во второе воскресенье июня. Торжественное мероприятие проходит в эти дни в стране. Председатель облсполкома посетил швейное предприятие в Бресте. Петр Пархомчик рассказал, чем живет отрасль в первом регионе и назвал значимые инвестпроекты. Один из них реализуется в Барановичах. Новый виток на хлопчатобумажном объединении дал толчок в развитии получения тканей и пошива постельного белья. Причем работа налажена в автоматическом режиме. Приобретено необходимое оборудование в Китайской Народной Республике, которое позволяет создавать конкурентоспособную продукцию и, самое главное, успешно ее продавать на внутреннем рынке и за пределами республики, отметил Петр Пархомчик. Продолжаем выпуск. Свежее асфальтобетонное покрытие ложится на дороге Барановичей. На создание комфорта при передвижении транспорта трудятся специалисты Барановичей Ремстроя. По словам директора предприятия Максима Сасима, работы продолжаются в различных микрорайонах. Причем на контроле не только масштабные участки, но и точечное восстановление поврежденных. Завершается обновление по улице Брестской. Ведется отсыпка в частном секторе. Техника переместилась на улицу Железнодорожную. Полотно ляжет на отрезке почти в 1,5 километра от Колхозной до Слонимского шоссе.
1: Завершены работы по асфальтированию в районе детского садика 33-го. И планируется начать работы по асфальтированию улицы Железнодорожная, далее улицы Проминского. На сегодняшний день выполнен ремонт тротуара по улице Фабричной. Значительная работа проведена по улице Брестской. Сейчас ведутся работы по улице Промышленной. Были обозначены места движения пешеходов. Мы их просто сейчас приводим в нормативное и пригодное к эксплуатации состояние.
0: Славянский базар впервые выезжает за пределы Витебска, чтобы распеть страну перед музыкальным форумом. Уже 13 июня юбилейный фестиваль искусств отправится в Васильковый тур. Форум заедет в каждый областной центр на один день. Под открытым небом – ярмарка, выставка «35 мгновений фестиваля» от фотографов Белта, а также караоке со звездами. Первым атмосферу ощутит Гомель. Его жители споют вместе с суперфиналистом «X-Factor» Беларусь Никитой Белько и лауреатом международного конкурса в рамках Славянского базара в Витебске Иваном Зданюком. На следующей неделе, 19 июня, вокальные данные проверят могилевчане. 20 июня базар пошумит в столице. Все цветы июля начнут собирать в Гродно 9 числа, а финиширует масштабный форум в Бресте. Новостям компании. Если вы думаете, что медодежда – это скучно, вы просто не были в новом магазине MediStyle, который заставляет пересмотреть все, что вы носили раньше. Теперь медицинская одежда и обувь доступны в рассрочку без переплат. 2 месяца спокойных платежей, без процентов и без первого взноса. Заходите на Комсомольскую 9 каждый день с 10 до 20.00. MediStyle – удобно, стильно, доступно. Банк Белвеб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвеб. Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by. Парочиститель, кухонный комбайн, сушилка для овощей. Представьте, что это все может оказаться у вас дома. Бесплатно. Как? Очень просто. Подпишитесь на газету «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Десятки призов, десятки победителей. «Наш край». Подписывайся и выигрывай. Подробности рекламной игры на сайте «Нашего края». Новомышский государственный аграрный колледж ведет набор абитуриентов по профессиям. Слесарь по ремонту автомобилей 3-го разряда. Водитель автомобиля категории «С». Повар 4-го разряда. Повар детского питания 4-го разряда. Изготовитель мясных полуфабрикатов 4-го разряда. Для учащихся 3-разовое бесплатное питание. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 65-35-22. Срок подачи документов с 15 июня по 24 августа. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
2: Погода.

В ближайшие дни атмосфера над Беларусью будет очень неустойчивой. Активные атмосферные фронты будут нести дожди, переходящие в ливни, грозы и порывистый ветер. Начиная с северо-западных районов страны начнется похолодание. Контрастные фронтальные системы принесут кратковременные дожди, местами сильные. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1, код 044-781-1395.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.

На следующий час мы не планируем проводить розыгрыши. Вместо этого отправимся в спортивную рубрику «Тайм-аут», где узнаем свежие футбольные новости, а также не забываем и про рубрику «Неформат», где представим новый трек американской певицы Тори Келли. Поэтому не пропустите премьеру и не уходите далеко. Скоро вернемся.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 14-16 со знаком «плюс».

Как водится, самое спортивное и музыкальное мы оставили на заключительный час программы. Еще не вечер, чтобы скрасить возвращение домой. Рабочий день практически закончен. Впереди у нас стандартные рубрики «Тайм-аут» и «Неформат», где мы говорим, соответственно, про футбол и слушаем музыкальные новинки. Что касается погоды на выходные, то синоптики немного скорректировали прогноз и говорят, что ожидается значительная облачность, вероятно, небольшие осадки. В среднем температура воздуха днем от 15 до 20 градусов тепла. Напомню, подробная информация о погоде, в том числе и на завтра, представлена в наших новостных блоках в середине и в начале каждого часа.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

Свежие футбольные новости. Портал Transfermarkt представил символическую сборную команду из наиболее дорогостоящих игроков планеты, которые не примут участие в чемпионате мира 2026 года. Суммарная стоимость этого состава, оставшегося вне турнира из-за невыхода их сборных, травм или решений тренерских штабов, составляет 875 миллионов евро. Наибольшее представительство в этой сборной получила Италия. Сразу 4 игрока оборонительной линии во главе с голкипером Джан-Луиджи Доннарумой 45 миллионов евро пропустят турнир, так как их национальная команда не смогла пройти квалификационный отбор. Самым дорогим футболистом среди тех, кто остался за бортом мирового первенства, стал грузинский вингер Хвича Кварацкелия, чья стоимость оценивается в 140 миллионов евро. Также в тройку наиболее дорогостоящих игроков, не попавших на чемпионат мира, вошли англичанин Коул Палмер и испанец Фермин Лопес, обе стоят по 100 миллионов евро. Защитник Манчестер Сити Йошко Гвардиол находится перед выбором, связанным с его будущим. Об этом пишет журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в своем твиттере. По информации источника, игроку предстоит выбрать между двумя путями: продлением контракта с Ман-Сити или трансфером в Реал Мадрид этим летом. Отмечается, что мюнхенская Бавария на 100% выбыла из гонки. 24-летний центральный защитник пользуется огромным спросом, но считается слишком дорогим для мюнхенцев, которые не считают необходимостью укреплять данную позицию столь дорогостоящей футболистом. Ранее сообщалось, что сам защитник хотел бы перейти в мадридский Реал. Напомним, Гвардиол выступает за горожан с лета 2023 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, текущая стоимость футболиста составляет 70 миллионов евро. Португальский тренер Жозе Моуриньо, который вскоре возглавит мадридский Реал, сообщил королевскому клубу, каких игроков намерен видеть в своем составе. Об этом пишет издание AS. По информации источника, Моуриньо заявил, что вместо подписания «Галактика» с клубу необходимо подписывать амбициозных, трудолюбивых игроков, готовых бороться и много бегать по полю, идти на жертвы ради команды. При этом отмечается, что португальцу не нравятся футболисты, имеющие завышенную самооценку. Утверждается, что Реал полон решимости вернуть состав талантливого атакующего еще полузащитника Ника Пасса, раскрыть потенциал игрока Академии Тиаго Питарча, а также приобрести центрального и правого защитников для основы и усилить позиции левого защитника и полузащитника для конкурентной среды. На сегодня вынесен всего один интересный поединок, но он же запустит групповой этап чемпионата мира в США, Канаде и Мексике. Как раз национальная команда Мексики в матче открытия чемпионата мира сыграет с национальной сборной ЮАР. Стартовый свисток в этой игре прозвучит в 22:00. Не пропустите.

0: Реклама.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель» аккумулятор.

0: 284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
2: Слушай свое на «Барановичи ФМ».

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 18:30. Сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Катерина Ярмолик. Добрый вечер. Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Качанова провела рабочую встречу по вопросам развития сотрудничества со странами африканского континента. В обсуждении приняли участие представители правительства и Верхней палаты парламента, руководители профильных министерств и крупнейших отечественных предприятий. Наталья Качанова обозначила стратегическую важность данного вектора, нацелена на достижение конкретных экспортных результатов. В ходе совещания детально рассмотрели ход реализации программы действий Совмина, концепцию развития экспортного потенциала предприятий системы Минпрома, а также утвержденные планы поставок техники флагманов отечественного машиностроения на 2026-2027 годы. Правоохранители ужесточат мониторинг и оперативное реагирование на публикации и комментарии в соцсетях на фоне увеличения случаев распространения деструктивной информации. Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси. Особое внимание уделят Threads и TikTok. Причина – растущее количество такого контента и

0: Нашим девушкам вручили заслуженные награды, благодарственные письма и грамоты. Подтвердить оценки им предстояло на экзаменах. Как и в прошлом году, эта категория старшеклассников сдавала 4 обязательные дисциплины. Изложение по русскому и белорусскому языкам, контрольную работу по математике и историю Беларуси в устной форме. Сейчас самое время задуматься о будущем, идти осваивать азы профессии или перейти в 10 класс школы. В Беларуси в 2026-м перед ребятами открыли двери 289 колледжей. На уровень профтехобразования планируют принять 29 тысяч человек. Компания развернется с 15 июня по 23 августа. Для получения среднего специального около 40 тысяч. Подать заявление необходимо с 18 июля по 17 августа. И о спорте. Футбольный клуб «Барановичи» сыграет домашний матч против столичной команды в рамках 11-го раунда элитного дивизиона. На городском стадионе поединок с Минском развернется 13 июня. Болельщиков приглашают на трибуны. Традиционно поддержка у наших земляков колоссальная. Приверженцы футбола еще раз подтверждают статус «Барановичей» как города, где любят футбол. По итогам 10 туров чемпионата страны высшей лиги подопечная Романа Киренкина набрали 8 баллов. Столько же у Могилевского «Днепра» и Борисовского «Батэ». У соперника 17 очков и 5-я позиция в рейтинге. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Хотите служить закону и государству? Барановичский ГУВД приглашает на службу по контракту молодых людей в возрасте до 28 лет. Стабильность, карьера, уверенность в завтрашнем дне. Приходите, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 1. Или звоните 48 47 05. 48 47 05. Станьте частью нашей дружной команды.
2: Внимание, акция! С 10 по 14 июня для всех жителей и гостей города Барановичи стоимость билета на любой аттракцион лунопарка 5 рублей. Микрорайон Боровкин на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

Давайте на этом прощаться, тем более, что мы выбрали отведенный нам по времени лимит, разыграли вкусный подарок, поговорили на разные темы, уделили внимание свежим футбольным новостям. Мне осталось напомнить, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM, наслаждайтесь вечерним плейлистом. Расстаюсь с вами до завтра, где мы, как обычно, проведем смс-розыгрыш, отвлечем себя свежими футбольными новостями, ну и послушаем один из треков субботней подборки нашей песни. Так что присоединяйтесь. В студии работал Андрей Чижик. Завтра будет лучше. We'll be right back.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Внимание, акция! С 10 по 14 июня для всех жителей и гостей города Барановичи стоимость билета на любой аттракцион лунопарка 5 рублей. Микрорайон Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
2: На хлебобулочное производство в городе Барановичи требуются работники. Можно без опыта работы. Обучение предусмотрено. Зарплата от 1,5 до 2,5 тысяч на руки. МТС, код 29-207-1172. 207-1172.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 14-16 со знаком «плюс».

Барановичи FM. Наше радио.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 14-16 со знаком «плюс».

Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день.

Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, это мисс все равно нас тянуло вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко есть.

Знаешь, мы забываем часто так о Боге, когда вдруг получаем то, о чем молились. И я не знаю, что получится там в итоге, но наши чувства жестко заискрились. Да-да, либо ты решаешь ситуацию, либо эта ситуация решит тебя.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

0: звони, не пиши. Позвони, напиши, помиг, подскажи. Мы от тебя убежим быстро, как Анжи.
1: Баранович FM.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 14-16 со знаком «плюс».

выбираю тебя, навод коли ты стратил апошнюю мету. Выбираю, коли отчуваешь себе одиноким. Буду побач и днем, и ночью, и сном запалю огонь в твоих в очах.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Барановичи FM на 100.0.
1: Out of

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 14-16 со знаком «плюс».

твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 10-12 градусов, в течение дня 14-16 со знаком «плюс».